0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

него так смотришь наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок, сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты, агония иронии вместо чистоты. И пусть тебе сейчас плохо, знобитый трясет, однажды

привычка, да может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

сложно будет принять мой образ жизни. Я не святой, и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с собой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме. Чтобы возвращаясь, я всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы. Ждала и провожала поезда с перронов. Молилась за меня ночами, скучала. Столько, сколько я обидел, столько и прощала. Со мной сложно, без меня будет легче. Но если ты готова, тогда держись крепче. Я пронесу нашу любовь до самой смерти. Ты та, от которой мне нужны дети.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ опроверг слухи о переносе массового производства «Лада Азимут» на следующий год. В этом году планируют собрать несколько тысяч машин. План на следующий год — около 20 тысяч. А сейчас продолжается подготовка к серийному производству и сертификация компонентов. Первый товарный «Азимут» сойдет с конвейера осенью. Точные сроки пока неизвестны. «Рокс» анонсировал новый внедорожник «Лава». Это совершенно новая модель. Мировая премьера пройдет в следующем году. «Лава» будет самым компактным внедорожником в линейке «Рокс», но сохранит премиальный статус и хорошую подготовку для бездорожья. Известно, что машина будет гибридной. Суммарная отдача силовой установки — 476 лошадиных сил. В России резко изменилась картина популярных электромобилей. В массовом сегменте в прошлом году рулили «Эволют» и «Москвич». Теперь в лидеры выдвинулся «Ума» от Яндекса. В основном это связано с изменением спроса у таксопарков, основных покупателей электричек этого класса. А в люксовом сегменте прошла мода на «Зикры». На смену пришел «Аватар» от концерна «Чанган». Недавно в России стартовали продажи Tenet T4L. Четверка в индексе может ввести в заблуждение. Ожидаешь компактный кроссовер с небольшим багажником, а получаешь просторную и вместительную машину на уровне семерки, но дешевле. Правда, придется обойтись без нескольких комфортных функций. Подробнее о том, что собой представляет новый Tenet T4L, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатоша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: кто-то другой по ту сторону камеры. Нам не подходит этот сценарий.
1: Думала, что в мелодраме играю я, но это чужое кино.
2: Инфернальное.

Знаешь, честно сказать, я и не думал, что у нас что-то получится. Куча проблем, взрослые ссоры, на человек учится. Я понимаю, что все это опыт, и он не бесплатный. Я бы хотел все вернуть, взять и вернуть все обратно. Вместе мы выдержим все потери, проблемы, любые невзгоды. Все дожди и метели, знаешь, любую погоду. Я люблю тебя честно, так же, как прежде. Люблю тебя сильно.

Говори о том, что пробки за окном, вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно, да и нам слишком сложно раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко, а теперь молчим.

на что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении. Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верила. Я всегда ненавидел то, что в тебе оставалось загадочным. Моя девочка солнца своим в животе кладбищем бабочек. И сколько же зла еще, и сколько добра еще мы могли бы с тобой пережить. Надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет. Прощай. Я тебя прощаю.

0: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Переступая лужи». Осенью будут в тренде элегантные и удлиненные силуэты. Грубые ботинки все еще в моде, но им не уступают и лаконичные модели. Например, жокейские или облегающие ногу сапоги, ботильоны и казаки. Так, сапоги – один из главных трендов этой осени. Если прежде популярными были грубые армейские модели на тракторной подошве, то теперь дизайнеры делают ставку на изящные силуэты. Кожаные сапоги-чулки, плотно облегающие ногу, возвращаются на подиумы вместе с возрождением интереса к эстетике 70-х. При этом в новом сезоне такая обувь выглядит более сдержанно, чем несколько лет назад. Дизайнеры отказались от экстремальной платформы, от высокой шпильки и обилия декора. Следующая модель – жокейские сапоги с прямым голенищем и плоской подошвой. Это классика, которая остается в тренде и этой осенью. Они хорошо сочетаются с пальто и жакетами, но при этом не выглядят слишком официально. Еще одна трендовая модель – сапоги-гармошка. Речь идет о моделях с широким голенищем, за счет которого сапоги или ботильоны могут собираться гармошкой чуть выше стопы. Такая обувь хорошо смотрится как с узкими джинсами, так и с объемными юбками. Складки на голенище добавляют обуви оригинальности и при желании позволяют регулировать высоту сапога. Сапоги-трубы. Такие модели уже несколько сезонов подряд остаются одним из главных обувных хитов. Наиболее актуальными считаются сапоги до колена или чуть ниже. Главное, чтобы у них было широкое жесткое голенище. Оно держит форму и позволяет заправить в обувь штаны или джинсы. Обращайте внимание осенью и на мыс. Он может быть заостренным, квадратным или трапециевидным. Видным, но не круглым. Что касается цветов, то здесь актуальны черный, графитовый, фиолетовый, бордовый, чернильный, ежевичный, хвойный, хаки, шоколадные оттенки, а также бургунди. Они удачно сочетаются с одеждой из осенне-зимнего гардероба. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь новые стильные коллекции популярных брендов. Сапоги, ботинки, лоферы, туфли, а также домашние тапочки мужские и женские. В том числе большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. Спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-94-06. ОГРН-119-901-001-663.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: сотрудников. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

демона в гостях. Я вспомню о тебе и вспомню о страстях, как не пошел ко дну и как нашел одну. Тебя им покажу и тихо так скажу,

0: барабане сектор приз. Но ты снова выбираешь деньги. Поехали со мной, только оденься.
1: Холла-холла, стой.
2: Холла, стой.
1: Бакс Банни.
2: Холла-холла, стой.
1: Мы на баре.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняют по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего 2 шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.

0: Детская школа программирования и робототехники КОД приглашает ребят с 5 до 17 лет на занятия. Звоните 921-22-333-69.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

А, в поисках себя на западе. Сколько же у нас на завтра дел? Я бы все перебрал бы назад, но бед. Я временами так зол, чтоб сказать, но нет. Стереотипами замкнутый, как болиди поворот, только за крутым.

0: Походу, мама, я... Реклама на местном радио.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи! Заводи и уезжай.
3: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-9406. ОГРН-119-1001-0061-663.
4: В Калая Мария Пуэй требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 120 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 921 016 40 77. Анкету для трудоустройства можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Карьера» и отправить на электронный адрес компании с пометкой «Работа в Костомукше».
1: Реклама на радио в Костомукше 370 09 Звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
1: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони. 5-20-09.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони. 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: бросил. Придется мне стать монстром, что тебя освободил. А у нее когти, как клыки зверя. Ангел Олег, но характер химера. Ее глаза горят...
1: Местное время 10 часов.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
3: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
4: Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Комсервис на постоянную работу требуется. Слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-ремонтник. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
3: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Я попал не туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой.
1: Местное время 11 часов.

0: Кинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: Собираясь половить именно карпа, надо в первую очередь представлять себе тот водоем, где предполагается рыбалка. Глубины, рельеф и характер береговой линии. И уже исходя из всего этого, подготовить свое оснащение. Вы ведь сами знаете, без труда не вытянешь и карпа из пруда.
3: Где мои снасти?
2: Сейчас имеет место настоящий бум фидерно-пикерной рыбалки. Только надо помнить, что невозможно научиться хорошо ловить, пользуясь какими-то суррогатами снастей. Самые дешевые модели удилищ с квивертипом от неизвестных производителей вообще нельзя отнести ни к какому классу. Это скорее игрушки для наспех купленных подарков. Так что, будучи стесненными в средствах, лучше приобрести недорогой легкий фидер, который можно использовать и с кормушкой, и с простым грузилом. Катушка для фидера должна быть скорее большой. Маленькие годятся разве что для пикеров, где применяются тонкие мононити, а нагрузки при подтягивании грузила минимальны. Чаще всего это 3-5-тысячники. И лучше, конечно, от известных производителей. Скупой платит дважды.
4: Не клюет.
2: Дно большинства водоемов почти всегда покрыто илом, мусором и донной растительностью. Оказавшись на таком дне, иногда и самая вкусная насадка может не сработать. В таких случаях просто необходимо не дать насадке утонуть во всем этом придонном безобразии. Можно попробовать просто удлинить поводок. Тогда крючок с насадкой будет медленнее опускаться после падения на дно грузила или кормушки. А можно это падение затормозить и более радикальным способом. Скомпенсировать вес крючка и наживки каким-нибудь плавучим материалом. Это может быть и шарик пенопласта, и даже кусочек обыкновенной пробки. В этом случае наживка вообще остается лежать поверх донного мусора во взвешенном состоянии, что усыпляет бдительность осторожной рыбы. А теперь можно попробовать и лещом заняться. Кому попала эта рыба, в руки не дается. Но об этом в следующий раз. До встречи на рыбалке!
5: Душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга. Изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и

0: Реклама на местном радио.
1: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
2: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН Н34-103-300-232.
3: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-9406. ОГРН-119-1001-0061-663.
4: Калая Мария Пуэй требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 120 тысяч рублей. Подробности по телефону 8-921-016-4077. Анкету для трудоустройства можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Карьера» и отправить на электронный адрес компании с пометкой «Работа в Костомукше».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном Бенсе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не

Когда все листья в Москве опадут, ты поймешь, что я тебя больше не жду тут. Декабрь сменит ноябрь, затянет жгут внутри.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В России разрешили продажу на АЗС топлива низких классов. С 1 сентября вступило в силу постановление, разрешающее розничную продажу бензина и дизеля эко-классов от Евро-2 до Евро-5. Ранее такие марки могли поставляться заводами по внутренним контрактам, но их реализация на АЗС все же была ограничена. Теперь они смогут поступать и в розницу на единых для рынка условиях. При этом АЗС обязаны сообщать потребителям полную информацию об экологическом классе топлива. Власти подчеркивают, что это время. Временная мера, она рассчитана до 30 июня 2027 года и позволит повысить устойчивость поставок, а также снизить риски возникновения дефицита отдельных видов топлива. Девятиклассники, не сдавшие экзамены, напишут их в дополнительный период. На тестирование зарегистрировалось 400 выпускников школ. Речь идет о тех выпускниках, которые по разным причинам не смогли сдать экзамены в основной период. Дополнительный период государственной итоговой аттестации пройдет с 3 по 25 сентября. В Карелии откроют 29 пунктов проведения экзаменов. Первые выпускники напишут тест по математике. За лето более 6 тысяч карельских школьников отдохнули в лагерях. В республике сообщили о завершении летней оздоровительной кампании. В основном в регионе работали спортивные, творческие, экологические и патриотические лагеря дневного пребывания на базе школ. На 117 площадках отдохнули 5,5 тысячи детей. Ребята посещали тематические мастер-классы, музеи и выставки, участвовали в соревнованиях и конкурсах. Особое внимание уделили школьникам из арктических районов Карелии и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За лето более 600 таких ребят отдохнули в лагерях «Глобус» и «Зори Анапы» в Краснодарском крае. Кроме того, 58 школьников с достижениями в учебе и спорте получили бесплатные путевки в ведущие федеральные детские центры. Фонд «Доброта Севера» стал партнером всероссийского конкурса «Городские интонации». Этот конкурс объединяет людей, сообщества, бизнес и медиа, которые своими инициативами меняют городскую среду. Его проводит общероссийская организация «Городские реновации» при поддержке Минстроя России. Жители могут предоставить на конкурс проекты по развитию общественных пространств, сохранению культурного наследия, современному искусству в городской среде. Предпринимательские и медиа-проекты, а также программы корпоративной социальной ответственности. Прием заявок открыт по 15 октября. Организаторы приглашают авторов сильных городских инициатив участвовать и делиться своими практиками. В субботу горожане смогут сдать на переработку разные виды отходов. Ежегодная экологическая акция «Экосбор по-карельски» состоится на главной площади Костомукши уже в шестой раз. Ее проводят советы администрации округа совместно с карельским «Акатышем», компанией «Гринтек», фирмой «Вторичная переработка редких и сложных пластиков» и командой «Экофорд Костомукша». Цель сбора – сократить объемы отходов на полигонах и увеличить долю сырья для переработки. На главной площади города 5 сентября с 10 до 14 часов можно будет сдать на переработку множество видов отходов, макулатуру, стекло, различные виды пластика, а также батарейки и аккумуляторы. На кладбище Костомукша обустраивают контейнерные площадки, а подрядная организация завершила подготовительные работы. Как сообщают в официальном паблике округа, на городском кладбище три прежние площадки отремонтированы, кроме того, установлены две новые. Власти подчеркивают, что эти контейнеры предназначены исключительно для нужд кладбища, сбора отходов, образующихся при уходе за могилами. Жители просят не привозить сюда бытовой мусор и бережно относиться к площадке. Это поможет избежать переполнения и сохранить ее функциональность. Телефон для вызова врача на дом временно изменился. Как сообщили в паблике межрайонной больницы Костомукши, в городской поликлинике продолжаются работы по устранению неисправности интернет-соединения. Сегодня запись к специалистам через единый контакт-центр производиться не будет. Для вызова врача на дом временно выделили отдельный стационарный номер 5-17-70. Далее новости Каливальского района. Сотрудники Госюрбюро Республики напоминают, что 11 сентября в период с 12 до 14 часов состоится юридический прием граждан. Жители района будут принимать в Центральной районной библиотеке поселка по адресу улица Ленина, 2. Для получения консультации и бесплатной юридической помощи необходимо предъявить паспорт и документы льготника. Отдел ЗАГС администрации Колевайского района сообщает о том, что с 7 по 24 сентября прием граждан по вопросам регистрации осуществляться не будет. Подробную информацию, в том числе о ближайших межрайонных отделах ЗАГС и времени их работы, можно найти на сайте ЗАГС Республики. В День солидарности в борьбе с терроризмом администрация Колевайского района приглашает всех неравнодушных жителей и гостей поселка Колевала присоединиться к всероссийской акции «Свеча памяти». Она состоится сегодня, 3 сентября, в 18 часов на площади у районного дома культуры. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше переменная облачность. По прогнозу синоптиков, во второй половине дня возможен слабый дождь. Плюс 12, плюс 18 градусов. Юго-западный и южный ветер порывами до 5 метров в секунду. Низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачно с прояснениями. Слабый дождь обещают синоптики. До 14 градусов прогреется воздух. Ветер ожидается южный, порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу в Костомукше будет очень низким. В поселке Колевала сегодня переменная облачность, без осадков, плюс 13, плюс 17 градусов. Ветер переменных направлений, порывами до 5 метров в секунду, низкое атмосферное давление. Завтра в Колевале будет облачно с прояснениями, слабый дождь, до 14 градусов прогреется воздух. Ветер будет южный, порывами до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в Колевале в пятницу будет очень низким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радио Десерт. Мы угощаем.
2: Чем наполнен сегодняшний день? Ответ очевиден. Кострами рябин, листами календаря, шуточками про 3 сентября и Михаила Шафутинского. День прощания делит русскоязычное население мира на три категории. Тех, кто публикует в соцсетях мемы, и тех, кто протестует. Есть еще третья категория людей, которые не в курсе, о чем идет речь. Мы же останемся в нейтралитете и в ближайший час будем делиться с вами радиодесертами, приправленными любимой музыкой. У микрофона Юлия Семихина, за режиссерским пультом Даниил Бриллиантов. Шлем всем привет из студии местного.

0: Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор

ищу свет темных аллей, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

октября. Но почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября.

0: когда я совсем один.
1: Реклама на местном радио.
2: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
3: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Сейчас о том, как можно оставить заявку или передать привет. Все предельно просто. Телефон прямого эфира 370027. Звоните, если есть повод и желание кого-нибудь поздравить или передать привет. Или же оставляйте заявки в нашей группе ВКонтакте Костомукши Медиа. Ну, или же пишите на мобильный номер 911-402-2040.
1: Звездам не страшно падать.

0: Радио Десерт всегда подается вовремя.
1: Первый привет сегодняшнего эфира адресован Виктору Мануилову. Железного здоровья, широких возможностей и неисчерпаемых сил желает вам Виктор в день рождения, коллеги. Пускай в жизни вас по пятам преследует успех и никогда не отступают удачи и благополучия. Ловите, Виктор, каждый позитивный момент и наслаждайтесь им здесь и сейчас.

Следующее поздравление сегодняшнего эфира адресовано Михаилу Мельник. Коллеги шлют вам, Михаил, привет. Пусть жизнь дарит тысячи счастливых возможностей, и каждая из них будет использована на все 100. Счастья, удачи и благополучия!

0: Радио Десерт. Лакомое настроение.
1: Следующая порция «Радио Десерта» отправляется Александру Мухартову. Александр, пусть свет счастливой звезды ведет вас навстречу радостным и интересным событиям, радужным надеждам и к мечтам, к успеху и процветанию. Принимайте музыкальный подарок.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
3: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
4: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
5: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-3300.
6: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: А что говорят астрологи?
1: Звезды говорят, что 3 сентября – это день рождения сильных, целеустремленных людей. Они не боятся преодолевать преграды и идти вперед, даже если путь кажется трудным и тернистым. Они верят в свои возможности и не останавливаются ни перед чем. Их энергия и настойчивость привлекают.

0: всегда подается вовремя.
1: Иван Рожков, принимайте и вы поздравления с днем рождения. Желаю вам быть счастливым человеком и окружать себя только хорошими людьми. Пускай солнечные лучики удачи, успеха и добра освещают вашу, Иван, жизнь.

Потрясающего настроения по случаю дня рождения желаю еще одной виновнице торжества Анне Романцевой. Аня, вдохновляйтесь сегодня трогательными пожеланиями, необыкновенными сюрпризами и объятиями. Пусть рядом будут только близкие по духу люди, незабываемых впечатлений, ярких подарков, цветов и всего самого лучшего.

Еще одна очаровательная именинница сегодняшнего дня — Анастасия Никулина. Настя, поздравляю с прекрасным праздником, с днем рождения. Желаю от всей души оставаться такой же красивой, женственной и счастливой. Пусть глаза всегда сияют без причины, а окружающие дарят заботу и внимание. Крепкого здоровья, душевного спокойствия и настоящего женского счастья. С днем рождения!

0: пустом стакане.
1: Вот и пролетел очередной музыкальный час. Желаю всем прекрасного настроения, удачного окончания рабочего дня и осени полной приключений. С вами была Юлия Семихина. Пока-пока.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «АвтоВАЗ» назвал цены «Нивы Легенд». Она подорожала на 100 тысяч. Внедорожник в базовой комплектации обойдется в 1 200 000. Версия с кондиционером и улучшенным оснащением теперь стоит почти 1 300 000. За комплектацию «Урбан» придется заплатить 1 350 000, а «Блэк» дороже еще на 20 тысяч рублей. Tenet Plus L6 поступит в продажу в сентябре. Кроссовер доступен в двух комплектациях. Цена около 3 миллионов. По габаритам новинка близка Tenet T7. Отличается более броской внешностью и богатым оснащением уже в базе. Есть круговой обзор, более крупный экран мультимедиа и аудиосистема от Sony. Но привод только передний и клиренс меньше. Правительство будет подталкивать российских автопроизводителей к унификации компонентов. По новой стратегии развития автопрома машины нужно оснащать деталями российского производства. Но чтобы это было экономически выгодно, часть компонентов в машинах разных производителей должна быть общей. В первую очередь речь о двигателях и коробках передач. С октября камеры начнут рассылать штрафы за отсутствие ОСАГО. Новая система – одна из самых спорных и долгих в реализации. Страховые компании добивались ее внедрения почти 15 лет. А Министерство внутренних дел до сих пор выступает против. Считает, что проблем от внедрения будет больше, чем эффекта. Почему так много споров из-за штрафов с камер за ОСАГО? В чем за и против новой системы, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Детская школа программирования и робототехники КОД приглашает ребят с 5 до 17 лет на занятия. Звоните 921-22-333-69.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Папуль, мы тебя ждем.
6: Папуль.
5: Мы соскучились. Ждем тебя дома.
6: Идем домой.
5: Приезжай скорей.
7: Мне с тобою тепло. Столько лет наш огонь горит. И не хватит слов рассказать о...

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
3: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
2: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
3: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
2: Ну да, Ситилинк проверенный.
3: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
4: 520-09. Оставляй заявку.
2: Вот так Ситилинк.
5: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 520-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-9406. ОГРН-119-1001-0001-663.
2: В Калая-Мария-Пуэ требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 120 тысяч рублей. Подробности по телефону 8-921-016-40-77. Анкету для трудоустройства можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Карьера» и отправить на электронный адрес компании с пометкой «Работа в Костомукше».
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В России разрешили продажу на АЗС топлива низких классов. С 1 сентября вступило в силу постановление, разрешающее розничную продажу бензина и дизеля эко-классов от Евро-2 до Евро-5. Ранее такие марки могли поставляться заводами по внутренним контрактам, но их реализация на АЗС все же была ограничена. Теперь они смогут поступать и в розницу на единых для рынка условиях. При этом АЗС обязаны сообщать потребителям полную информацию об экологическом классе топлива. Власти подчеркивают, что это время. Временная мера, она рассчитана до 30 июня 2027 года и позволит повысить устойчивость поставок, а также снизить риски возникновения дефицита отдельных видов топлива. Девятиклассники, не сдавшие экзамены, напишут их в дополнительный период. На тестирование зарегистрировалось 400 выпускников школ. Речь идет о тех выпускниках, которые по разным причинам не смогли сдать экзамены в основной период. Дополнительный период государственной итоговой аттестации пройдет с 3 по 25 сентября. В Карелии откроют 29 пунктов проведения экзаменов. Первые выпускники напишут тест по математике. За лето более 6 тысяч карельских школьников отдохнули в лагерях. В республике сообщили о завершении летней оздоровительной кампании. В основном в регионе работали спортивные, творческие, экологические и патриотические лагеря дневного пребывания на базе школ. На 117 площадках отдохнули 5,5 тысяч детей. Ребята посещали тематические мастер-классы, музеи и выставки, участвовали в соревнованиях и конкурсах. Особое внимание уделили школьникам из арктических районов Карелии и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За лето более 600 таких ребят отдохнули в лагеря «Глобус» и «Зори Анапы» в Краснодарском крае. Кроме того, 58 школьников с достижениями в учебе и спорте получили бесплатные путевки в ведущие федеральные детские центры. Фонд «Доброта Севера» стал партнером всероссийского конкурса «Городские интонации». Этот конкурс объединяет людей, сообщества, бизнес и медиа, которые своими инициативами меняют городскую среду. Его проводит общероссийская организация «Городские реновации» при поддержке Минстроя России. Жители могут предоставить на конкурс проекты по развитию общественных пространств, сохранению культурного наследия, современному искусству в городской среде. Предпринимательские и медиапроекты, а также программы корпоративной социальной ответственности. Прием заявок открыт по 15 октября. Организаторы приглашают авторов сильных городских инициатив участвовать и делиться своими практиками. В субботу горожане смогут сдать на переработку разные виды отходов. Ежегодная экологическая акция «Экосбор» по-карельски состоится на главной площади Костомукши уже в шестой раз. Ее проводят советы администрации округа совместно с карельским «Акатышем», компанией «Гринтек», фирмой «Вторичная переработка редких и сложных пластиков» и командой «Экофорд Костомукша». Цель сбора – сократить объемы отходов на полигонах и увеличить долю сырья для переработки. На главной площади города 5 сентября с 10 до 14 часов можно будет сдать на переработку множество видов отходов, макулатуру, стекло, различные виды пластика, а также батарейки и аккумуляторы. На кладбище Костомукша обустраивают контейнерные площадки, а подрядная организация завершила подготовительные работы. Как сообщают в официальном паблике округа, на городском кладбище три прежние площадки отремонтированы, кроме того, установлены две новые. Власти подчеркивают, что эти контейнеры предназначены исключительно для нужд кладбища – сбора отходов, образующихся при уходе за могилами. Жители просят не привозить сюда бытовой мусор и бережно относиться к площадке. Это поможет избежать переполнения и сохранить ее функциональность. Телефон для вызова врача на дом временно изменился. Как сообщили в паблике межрайонной больницы Костомукши, в городской поликлинике продолжаются работы по устранению неисправности интернет-соединения. Сегодня запись к специалистам через единый контакт-центр производиться не будет. Для вызова врача на дом временно выделили отдельный стационарный номер 5-17-70. Далее прогноз погоды. Спонсор — магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше переменная облачность. По прогнозу синоптиков, во второй половине дня возможен слабый дождь. Плюс 12, плюс 18 градусов. Юго-западный и южный ветер, порывами до 5 метров в секунду. Низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачно с прояснениями. Слабый дождь, обещают синоптики. До 14 градусов прогреется воздух. Ветер ожидается южный, порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу в Костомукше будет очень низким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». В таком сервис на постоянную работу требуется слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и сизами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп, печаль.

Хочешь, заблудимся, потеряемся на этих улицах. Безнадежно, но заново влюбимся. Хотя время покажет, когда мы в итоге промажем или забудемся. Пожелаю всего наилучшего, постоим, подождем и простудимся. Но и так не хочу потерять тебя.

Отпускай меня, отпускай меня, отпускай. Я не твоя, я не твоя.

0: Реклама на местном радио.
1: Ну что у нас насчет рыбалки-то? Все в силе. А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
2: Я ж говорю, все в силе.
3: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняют по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – тоньше и теплее. Главный тренд осени – элегантность, заявил российский стилист Владислав Лисовец. Он уточнил, что в моде приталенные силуэты, женственные детали и аккуратная обувь на каблуке. А вот спортивный стиль уходит теперь на второй план. В этот тренд отлично вписываются и куртки мужского кроя, замшевые, кожаные, удлиненные, с накладными карманами, но носить их нужно обязательно с чем-то женственным. Женственной обувью, красивой сумкой или юбкой. Все то, что сделает образ очень элегантным. Если брать обувь, то это обязательно каблук. Спортивную убираем. Стилист отметил, что длина юбки не имеет значения. Популярны будут осенью как мини, так и макси-варианты. Джинсы же будут актуальны узкие по фигуре, широкие уходят в прошлое. Весь силуэт становится более облегающим, пиджаки тоже приталенные, но с плечами. Не используем оверсайз, уточнил специалист. Лисовец подчеркнул при этом, что расклешенные джинсы в пол остаются востребованными, но образ должен быть не спортивным и не прогулочным, а элегантным. Сумки могут быть любые, маленькие и большие. Головные уборы, кепи, шляпы, повязки, ободки, косынки и банданы тоже активно используем. Свитеры, обратил внимание стилист, становятся более облегающими и собранными. Тоже уходят от оверсайза. Под цвета можно ничего не пытаться сочетать на этот раз. Летние спокойно сочетаются с зимними, принты можно смешивать. Полоска остается при этом одним из самых популярных и модных на осень. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Монари». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Монари» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление и новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Балмер» и «Юник». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Платье, обувь, головные уборы, скидки на них до 70%. Большой ассортимент летних моделей, невероятное качество тканей, женственные силуэты и актуальные фасоны. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Если что-то не так, то простите. Я хочу стать звездой, будь идиот. Я хочу, чтобы никто не грустил.
1: Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это мой

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, сталь не кричит.

0: Реклама на местном радио.
1: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый, используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-94-06. ОГРН-119-001-001-663.
2: Калая Мария Пуэ требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 120 тысяч рублей. Подробности по телефону 8-921-016-4077. Анкету для трудоустройства можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Карьера» и отправить на электронный адрес компании с пометкой «Работа в Костомукше».
3: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
4: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
5: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В России разрешили продажу на АЗС топлива низких классов. С 1 сентября вступило в силу постановление, разрешающее розничную продажу бензина и дизеля эко-классов от Евро-2 до Евро-5. Ранее такие марки могли поставляться заводами по внутренним контрактам, но их реализация на АЗС все же была ограничена. Теперь они смогут поступать и в розницу на единых для рынка условиях. При этом АЗС обязаны сообщать потребителям полную информацию об экологическом классе топлива. Власти подчеркивают, что это время мера, она рассчитана до 30 июня 2027 года и позволит повысить устойчивость поставок, а также снизить риски возникновения дефицита отдельных видов топлива. Девятиклассники, не сдавшие экзамены, напишут их в дополнительный период. На тестирование зарегистрировалось 400 выпускников школ. Речь идет о тех выпускниках, которые по разным причинам не смогли сдать экзамены в основной период. Дополнительный период государственной итоговой аттестации пройдет с 3 по 25 сентября. В Карелии откроют 29 пунктов проведения экзаменов. Первым выпускники напишут тест по математике. За лето более 6 тысяч карельских школьников отдохнули в лагерях. В республике сообщили о завершении летней оздоровительной кампании. В основном в регионе работали спортивные, творческие, экологические и патриотические лагеря дневного пребывания на базе школ. На 117 площадках отдохнули 5,5 тысячи детей. Ребята посещали тематические мастер-классы, музеи и выставки, участвовали в соревнованиях и конкурсах. Особое внимание уделили школьникам из арктических районов Карелии и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За лето более 600 таких ребят отдохнули в лагерях «Глобус» и «Зори Анапы» в Краснодарском крае. Кроме того, 58 школьников с достижениями в учебе и спорте получили бесплатные путевки в ведущие федеральные детские центры. Фонд «Доброта Севера» стал партнером всероссийского конкурса «Городские интонации». Этот конкурс объединяет людей, сообщества, бизнес и медиа, которые своими инициативами меняют городскую среду. Его проводит общероссийская организация «Городские реновации» при поддержке Минстроя России. Жители могут предоставить на конкурс проекты по развитию общественных пространств, сохранению культурного наследия, современному искусству в городской среде. Предпринимательские и медиапроекты, а также программы корпоративной социальной ответственности. Прием заявок открыт по 15 октября. Организаторы приглашают авторов сильных городских инициатив участвовать и делиться своими практиками. В субботу горожане смогут сдать на переработку разные виды отходов. Ежегодная экологическая акция «Экосбор» по-карельски состоится на главной площади Костомукши уже в шестой раз. Ее проводят советы администрации округа совместно с карельским «Акатышем», компанией «Гринтек», фирмой «Вторичная переработка редких и сложных пластиков» и командой «Экофорд Костомукша». Цель сбора – сократить объемы отходов на полигонах и увеличить долю сырья для переработки. На главной площади города 5 сентября с 10 до 14 часов можно будет сдать на переработку множество видов отходов, макулатуру, стекло, различные виды пластика, а также батарейки и аккумуляторы. На кладбище Костомукша обустраивают контейнерные площадки, а подрядная организация завершила подготовительные работы. Как сообщают в официальном паблике округа, на городском кладбище три прежние площадки отремонтированы, кроме того, установлены две новые. Власти подчеркивают, что эти контейнеры предназначены исключительно для нужд кладбища – сбора отходов, образующихся при уходе за могилами. Жители просят не привозить сюда бытовой мусор и бережно относиться к площадке. Это поможет избежать переполнения и сохранить ее функциональность. Телефон для вызова врача на дом временно изменился. Как сообщили в паблике межрайонной больницы Костомукши, в городской поликлинике продолжаются работы по устранению неисправности интернет-соединения. Сегодня запись к специалистам через единый контакт-центр производиться не будет. Для вызова врача на дом временно выделили отдельный стационарный номер 5-17-70. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше переменная облачность. По прогнозу синоптиков, во второй половине дня возможен слабый дождь. Плюс 12, плюс 18 градусов. Юго-западный и южный ветер порывами до 5 метров в секунду. Низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачно с прояснениями. Слабый дождь обещают синоптики. До 14 градусов прогреется воздух. Ветер ожидается южный, порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу в Костомукше будет очень низким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

Это вот знаешь, когда вспомнил бабушку с дедушкой, на чем они росли, на какой музыке, и вот она вылилась вот в эту песню.

0: На местном радио.
1: С увиньи к тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
4: Да, все в силе.
3: Газонокосилку собирались на участок купить. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Мангалы и уголь для шашлыков. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
4: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
3: Все в силе.
2: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
3: Все в силе.
4: Все в силе.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Корейский Акатеш». Еще не вечер.
2: Друзья, всем легкого продолжения четверга, пока осень неспешно наряжается в золотые оттенки. За окном солнечное тепло. Сегодня нам с вами предлагаю по этому поводу облачиться в широкие улыбки и бодрым шагом отправиться в новый эфирный час на местном радио. Зовут меня Катя Бажова, за пультом Даниил Бриллиантов. Это «Еще не вечер». Всем здравствуйте. Здравствуйте.

Сегодняшний эфирный час, друзья, мы наполним самой разной информацией и полезной, и любопытной. Во-первых, расскажу о необычном маршруте поезда, который 44 года назад отправился из Костомукши в Челябинск. Во-вторых, узнаете, чему будут учить в гимназии 16-летних будущих инженеров. Выясним, какие слова в этом году вошли в список самых популярных и кто сможет приоткрыть для костомукшан секреты классической музыки уже совсем скоро. Наши контакты вам тоже пригодятся для участия в наших конкурсах. 37027 эфирный номер и телефон для смс-посланий в МАКС 911-402-2040.

0: Новости Северстали.
1: Друзья, накануне 2 сентября на комбинате отметили памятную дату. Ровно 44 года назад с железнодорожной станции Комбинатская отправился первый состав с железорудными нефлюсованными окатышами из Костомокши в Челябинск. Машинистом того тепловоза был Анатолий Черкашин, а его помощника Михаил Василенко. Удалось найти еще одного очевидца событий – приема с датчика весовщика Веру Торину, которая в тот день тоже была на смене. Она до сих пор помнит атмосферу напряженного ожидания и гордости, которая тогда царила. Как рассказывает Вера, настроение у всех было приподнятое, но и ответственность чувствовалась. Все понимали, что делаем что-то важное и историческое. Окатыши грузили сначала в середину вагона, потом по краям и тщательно выравнивали. Начальник смены поднимался, заглядывал в каждый вагон, контролировал, чтобы все было ровно. Вера Торина работала на комбинате с 1981 года, до этого она трудилась на предприятии по добыче медной руды в Казахстане. На корейском окатыше она сначала устроилась приема с датчиком в железнодорожный цех, затем работала на фабрике. Пенсия ушла в 2002 году. Сегодня, конечно, технологии шагнули вперед, выросли производительность секции, качество продукции. С момента пуска фабрики с конвейера сошло уж, только вдумайтесь, друзья, 382 миллиона 483 629 тонн товарной продукции. Но одно здесь на комбинате осталось неизменным – профессиональная команда, преданная своему делу.

0: 1 сентября в Костомукше торжественно открыли обновленный инженерный класс в гимназии. Этот проект «Карельский Акатеш» запустил 2 года назад по соглашению с Министерством образования Карелии, администрацией округа, Петрозаводским госуниверситетом. Ученики 10-11 инженерных классов углубленно изучают здесь профильные предметы – физику, математику и информатику. В течение учебного процесса у ребят есть возможность общаться со специалистами градостроительного предприятия, взаимодействовать с вузом. И в этом году стартовал 3-й поток школьников. До этого класс окончили 60 человек. За лето при финансовой поддержке Карельского Акатеша в классе сделали ремонт, закупили мебель, компьютер, интерактивную доску, оформили помещение в фирменном стиле компании «Северсталь». Уроки будут проходить в современном оборудованном пространстве, которое позволит совершенствовать образовательный процесс и оптимально использовать учебное время ребят. Карельский Акатеш подчеркивает, что заинтересован в молодых профессионалах, и инженерные классы позволяют выявлять технические способности у детей еще в школе. Поэтому ремонт – это один из этапов совместной работы школы и предприятия. Комбинат и дальше намерен помогать завтрашним инженерам вовлекаться в технические профессии.
1: А я думала, что такой любви, как у нас, больше ни у кого нет. Ты говорил, что любишь меня, а я дура верила.

0: Свободное время.
1: Интересный гость посетит наш город уже буквально через пару недель, друзья. 18 сентября в Костомукше пройдет лекция музыковеда и музыкального критика Ярослава Тимофеева. Называется она «5 миллисекунд классической музыки». Через его рассказ все слушатели проследят путь музыки от первобытных обрядов до наших дней. Смогут узнать, как менялось восприятие звука человеком и почему привычка к музыкальному фастфуду иногда мешает открыть для себя классическую музыку. Я добавлю, что Ярослав Тимофеев – это ведущий концертов Московской филармонии, один из самых заметных современных популяризаторов академической музыки. Лекция пройдет 18 сентября в 17 часов в Центре культурного развития «Среда». Я думаю, что всем, кто неравнодушен к музыке, стоит ее посетить однозначно. Ну а пригласить такого гостя удалось в рамках программы «Северные театральные сезоны», которую благотворительный фонд «Доброта Севера» реализует при поддержке компании «Северсталь». Организаторы ждут на встречу всех, кто хочет, чтобы привычная музыка заиграла новыми красками.

0: Это интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: Буквально накануне, друзья мои, стали известны 40 слов финалистов ежегодной лингвистической премии «Слово года». В этом году эта премия проходит под концепцией «География языка». Организаторы традиционно ищут одно слово, которое объединяет страну и становится маркером идентичности регионов. Отбор шел по трем критериям сразу. Смотрели эксперты на актуальность слов, на популярность и их влияние на общество, культуру и язык также оценивали. Финальное решение по поводу одного единственного главного слова эксперты примут с учетом народного голосования, также анализа больших данных. Торжественная церемония объявления слова года пройдет в декабре месяце. Ну а пока давайте заглянем, какие же слова оказались в финальном списке. Я напомню, что таких слов 40. Здесь причем есть как интернет-мемы и разные неологизмы, так и термины из новостной повестки года. Итак, в области новостная повестка и технологии это следующие слова. Белые списки, бензин, блокировка, БПЛА, дрон, ИИ, ИИ-агент, Marketplace, нейросеть, НПЗ, переговоры и Wildberries. Ряд слов набрали популярность благодаря интернет-сленгу и разным новым явлениям. Это такие слова, как brain rot, vibe-coding, газ в значении междометия, дофамин, лор, нейрослоп, праймера, промпт, проявленность, red flag, six-seven даже вошел в этот список, и слово пухосос. Популярными в этом году стали ряд терминов и слов из сферы социальной и сферы психологических явлений. Это такие слова, как адаптация, взаимопомощь, выгорание, дух, единство, жизнь, мир, надежда, отмена, память и тревожность. Ну и еще несколько слов из сферы культурных и других феноменов. Лингвисты отмечают следующие слова. Колобок, локальность, мессенджер Макс, миллениал и слово нишевый. Но почему-то в финальный шорт-лист не вошла еще одна популярная фраза, которая завирусилась в итоге не только в сети, но и в музыке. Это фраза «базовый минимум».

0: Реклама на местном радио.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
1: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони. 5-20-09.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони. 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
5: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-9406. ОГРН-119-1001-0001-663.
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: «Дай пять». Партнер конкурса «Папа Рома». Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну, о ваших гастрономических пристрастиях, друзья, мы, безусловно, догадываемся. Весь базовый минимум для преданного слушателя местного радио – это встретить будничный вечер с приятной ношей, ведерком куриных крылышек от нашего щедрого партнера, от папы Ромы. Их мы и разыграем прямо сейчас. Это будет ведерко куриных крылышек. Что же вам нужно сделать, чтобы этот приз оказался в ваших руках сегодня? Мы вновь взяли из наших запасов, из загашников чарта «Крутой кипяток» ряд классных, крутых фрагментов и крутых хитов. И вот один такой фрагмент, который мы для вас сегодня подготовили, мы в нем вновь поджарили одно единственное слово. Сейчас вы этот фрагмент услышите, и ваша задача послушать внимательно это, во-первых. Во-вторых, одно слово, которое мы от вас спрятали, приоткрыть с него, приподнять корочку жареную и догадаться, какое же это слово. Ну и в-третьих, на номер 911-402-2040 вам необходимо отправить то самое слово, которое, на ваш взгляд, мы сегодня прожарили в нашем фрагменте, в нашем горячем хите. Задание у нас имеется, задание готово, друзья. Ваша задача внимательно слушать и быстро действовать. Внимание! Вот такой вот один из хитов, по-моему, прошлого или позапрошлого лета, но очень яркий, очень известный. Я думаю, что вы справитесь с этим заданием играючи. Итак, какое же слово мы сегодня поджарили? 911-402-2040.

0: Друзья, ну а у нас, напомню, в разгаре конкурс «Дай 5», где мы кому-то из вас сегодня подарим целое ведерко крылышек от папы Ромы. Но прежде чем мы познакомимся и вообще выявим победителя, давайте мы еще разочек послушаем задание на сегодня. Ну, друзья, для начала я готова озвучить две версии, которые фигурировали в ваших смс-сообщениях, которые точно мимо. Это «Моря» и это версия «Звезда». Но большинство смс, конечно же, с верным ответом. С каким именно, мы выясним у автора первого верного сообщения. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Антон.
0: Антон, очень приятно, Антон. Итак, на ваш взгляд, какое же слово мы сегодня спрятали в этом горячем хите?
1: Это слово «Заря».
0: Это слово «Заря». Давайте, Антон, проверим. У Филатов и КРС спросим. Антон, ну, конечно же, как догадались, по смыслу или знаете песню?
1: Песню знаем. Вот с сыном в машине ехали, слушали радио, и он тоже говорит, что «Заря». Так что тут было без вариантов.
0: Без вариантов. Ну, молодцы вы с сыном. Как сына зовут?
1: Ангелий.
0: Ангелий. Ой, большой ему привет передавайте. И вы молодцы оба вместе, дружно и очень оперативно сработали. Антон, ну вот сегодня я упоминала о самых популярных словах года. Эксперты-лингвисты сейчас выбирают, какое же слово станет словом года. Вот в вашем кругу, в вашем общении, какое слово из современных, популярных чаще всего фигурирует? Можете ли вспомнить, какое?

0: Еще кусочек.
1: Друзья, верите вы или нет, но у нас для вас еще кусочек вкусности имеется. И о том, какой же именно кусочек и чего кусочек, я вам расскажу прямо сейчас. Кафе «Суши Биг» готово одному из слушателей местного радио сегодня подарить замечательный и вкусный приз. Это ролл икигай с копченой курицей. Если вы мечтаете попробовать роллы икигай с копченой курицей от кафе «Суши Биг», делайте сейчас громче, я вам расскажу, как же мы будем этот вкусный приз разыгрывать. Мы вновь нырнем в события недавнего прошлого. Мы, напомню, окунаемся в какие-то года первой четверти 21 века. Какой год мы с вами переносимся, я обычно утаиваю и рассказываю вам лишь несколько подсказок о том самом времени, в который мы с вами перенеслись. Подсказки эти гастрономические, одна подсказка музыкальная. Ваша задача все их выслушать и интуитивно или, может быть, по каким-то другим-то параметрам определить, в какой же год мы сегодня с вами нырнули, и эти четыре цифры этого года скинуть нам в смс на 911-402-2040. Можно в мессенджер Макс, любой удобный вам способ. Главное, сделать это быстро. Итак, друзья мои, в тот самый год, куда мы сегодня с вами, где мы с вами сегодня оказались, сделали огромное

0: Огромнейший куриный наггетс. Известные блогеры из Америки и Японии приготовили гигантский наггетс, который весил более 20 килограммов, а это примерно в 115 раз больше стандартной порции наггетса. В тот же год в другой стране создали праздничный глинтвейн из роз. В сентябре того года на городском празднике приготовили 100 литров необычного глинтвейна, куда добавили лепестки роз. Ну, хотелось бы, наверное, попробовать этот напиток, но давайте все-таки дальше переносимся, прежде чем думать о глинтвейнах, думать о музыке. В том же самом году, причем именно 3 сентября, на канале певца Егора Крида был опубликован клип. Клип снят на новую версию, его версию песни «3 сентября», которую он спел в этом клипе вместе с Михаилом Шуфутинским. Фрагмент этого кавера, подчеркиваю, кавера, мы услышим прямо сейчас с вами. Внимание!
1: Моя Мишель, через Арбата набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова 3. Я календарь перевернул, и снова 3 сентября. На фото я...
0: Да, друзья, та самая песня и тот самый Шуфутинов день, но в какой же год происходили те события, которые я вам только что описывала, и музыкальные, и кулинарные. Ваши версии жду на 911-402-2040.
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в Суши Биг.
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номеро уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Биг. 911-419-2020.
4: Суши Биг. Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставка осуществляет Суши Гид ОГРН 12015040 17 ИНН 100 ровно 401 96 92.

0: Реклама на местном радио.
1: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-94-06. ОГРН-119-1001-0061-663.
2: В Калая Мария Пуэ требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 120 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 921 016 40 77. Анкету для трудоустройства можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Карьера» и отправить на электронный адрес компании с пометкой «Работа в Костомукше».

0: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Еще не вечер!
3: Друзья, ну нам осталось в завершении часа подвести итоги нашего конкурса. Еще кусочек. Напомню, мы сегодня разыгрываем благодаря нашим партнерам кафе «Суши Биг» ролл «Икигай» с копченой курицей. И чтобы этот ролл заполучить, необходимо было угадать, в какой же год мы сегодня с вами нырнули. В этом году сделали огромнейший наггет с весом более 20 килограммов, приготовили праздничный глинтвейн из роз более 100 литров. Не знаю, сколько человек им напоили. Ну и в тот же самый год, именно 3 сентября, на канале певца Егора Крида был опубликован клип на новую версию песни «3 сентября». Егор спел ее вместе с Михаилом Шуфутинским. Фрагменты мы послушали. Мы попытались сегодня дозвониться до автора первого верного сообщения, но по каким-то техническим причинам нас это не сложилось. Поэтому назову просто 4 цифры, на которые заканчивается номер телефона победителя. Это 3041. Ну а год, конечно же, я озвучу, в который мы перенеслись, так как версии были разные. И 24-й год вы писали, и 13-й год фигурировал в СМС. Но большая часть СМС, конечно же, верные. Это 2022 год, именно в том году, 3 сентября, Егор Крид у себя на канале опубликовал и клип, и песня эта вновь завирусилась, и еще одно дыхание придало этому популярному хиту, который 3 сентября звучит, наверное, практически везде. Друзья, поздравляем еще раз автора, СМС автора победителя, телефон ваш заканчивается на 3041, свяжемся, расскажем, как подарок забрать, конечно же, ну а вас, друзья, ждем на нашем с вами месте, здесь же на 104. Завтра ровно в 17 часов вместе встретим пятницу и первую, кстати, сентябрьскую пятницу. Я думаю, что и отметим по этому поводу. Всем пока, отдыхайте, хорошего вечера.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В России разрешили продажу на АЗС топлива низких классов. С 1 сентября вступило в силу постановление, разрешающее розничную продажу бензина и дизеля эко-классов от Евро-2 до Евро-5. Ранее такие марки могли поставляться заводами по внутренним контрактам, но их реализация на АЗС все же была ограничена. Теперь они смогут поступать и в розницу на единых для рынка условиях. При этом АЗС обязаны сообщать потребителям полную информацию об экологическом классе топлива. Власти подчеркивают, что это время. Временная мера, она рассчитана до 30 июня 2027 года и позволит повысить устойчивость поставок, а также снизить риски возникновения дефицита отдельных видов топлива. Девятиклассники, не сдавшие экзамены, напишут их в дополнительный период. На тестирование зарегистрировалось 400 выпускников школ. Речь идет о тех выпускниках, которые по разным причинам не смогли сдать экзамены в основной период. Дополнительный период государственной итоговой аттестации пройдет с 3 по 25 сентября. В Карелии откроют 29 пунктов проведения экзаменов. Первым выпускники напишут тест по математике. За лето более 6 тысяч карельских школьников отдохнули в лагерях. В республике сообщили о завершении летней оздоровительной кампании. В основном в регионе работали спортивные, творческие, экологические и патриотические лагеря дневного пребывания на базе школ. На 117 площадках отдохнули 5,5 тысячи детей. Ребята посещали тематические мастер-классы, музеи и выставки, участвовали в соревнованиях и конкурсах. Особое внимание уделили школьникам из арктических районов Карелии и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За лето более 600 таких ребят отдохнули в лагерях «Глобус» и «Зори Анапы» в Краснодарском крае. Кроме того, 58 школьников с достижениями в учебе и спорте получили бесплатные путевки в ведущие федеральные детские центры. Фонд «Доброта Севера» стал партнером всероссийского конкурса «Городские интонации». Этот конкурс объединяет людей, сообщества, бизнес и медиа, которые своими инициативами меняют городскую среду. Его проводит общероссийская организация «Городские реновации» при поддержке Минстроя России. Жители могут предоставить на конкурс проекты по развитию общественных пространств, сохранению культурного наследия, современному искусству в городской среде. Предпринимательские и медиапроекты, а также программы корпоративной социальной ответственности. Прием заявок открыт по 15 октября. Организаторы приглашают авторов сильных городских инициатив участвовать и делиться своими практиками. В субботу горожане смогут сдать на переработку разные виды отходов. Ежегодная экологическая акция «Экосбор» по-карельски состоится на главной площади Костомукши уже в шестой раз. Ее проводят советы администрации округа совместно с карельским «Акатышем», компанией «Гринтек», фирмой «Вторичная переработка редких и сложных пластиков» и командой «Экофорд Костомукша». Цель сбора – сократить объемы отходов на полигонах и увеличить долю сырья для переработки. На главной площади города 5 сентября с 10 до 14 часов можно будет сдать на переработку множество видов отходов, макулатуру, стекло, различные виды пластика, а также батарейки и аккумуляторы. На кладбище Костомукша обустраивают контейнерные площадки, а подрядная организация завершила подготовительные работы. Как сообщают в официальном паблике округа, на городском кладбище три прежние площадки отремонтированы, кроме того, установлены две новые. Власти подчеркивают, что эти контейнеры предназначены исключительно для нужд кладбища, сбора отходов, образующихся при уходе за могилами. Жителей просят не привозить сюда бытовой мусор и бережно относиться к площадке. Это поможет избежать переполнения и сохранить ее функциональность. Телефон для вызова врача на дом временно изменился. Как сообщили в паблике межрайонной больницы Костомукши, в городской поликлинике продолжаются работы по устранению неисправности интернет-соединения. Сегодня запись к специалистам через единый контакт-центр производиться не будет. Для вызова врача на дом временно выделили отдельный стационарный номер 5-17-70. Далее прогноз погоды. Спонсор — магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше переменная облачность. По прогнозу синоптиков, во второй половине дня возможен слабый дождь. Плюс 12, плюс 18 градусов. Юго-западный и южный ветер, порывами до 5 метров в секунду. Низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачно с прояснениями. Слабый дождь обещают синоптики. До 14 градусов прогреется воздух. Ветер ожидается южный, порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу в Костомукше будет очень низким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Сервис на постоянную работу требуется. Слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь и ремонтник. Слесарь электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921 010 4009 и 921 469 1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-661-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине. В магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Детская школа программирования и робототехники «Код» приглашает ребят с 5 до 17 лет на занятия. Звоните 921-22-333-69.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
4: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
3: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
4: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
3: Ну да, Ситилинк проверенный.
4: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони. 520-09. Оставляй заявку.
3: Вот так Ситилинк.
5: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 520-09.
6: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: Кинарем.
1: Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
2: Собираясь половить именно карпа, надо в первую очередь представлять себе тот водоем, где предполагается рыбалка. Глубины, рельеф и характер береговой линии. И уже исходя из всего этого, подготовить свое оснащение. Вы ведь сами знаете, без труда не вытянешь и карпа из пруда.
3: Где мои снасти?
2: Сейчас имеет место настоящий бум фидерно-пикерной рыбалки. Только надо помнить, что невозможно научиться хорошо ловить, пользуясь какими-то суррогатами снастей. Самые дешевые модели удилищ с квивертипом от неизвестных производителей вообще нельзя отнести ни к какому классу. Это скорее игрушки для наспех купленных подарков. Так что, будучи стесненными в средствах, лучше приобрести недорогой легкий фидер, который можно использовать и с кормушкой, и с простым грузилом. Катушка для фидера должна быть скорее большой. Маленькие годятся разве что для пикеров, где применяются тонкие мононити, а нагрузки при подтягивании грузила минимальны. Чаще всего это 3-5-тысячники. И лучше, конечно, от известных производителей. Скупой платит дважды.
4: Не клюет.
2: Дно большинства водоемов почти всегда покрыто илом, мусором и донной растительностью. Оказавшись на таком дне, иногда и самая вкусная насадка может не сработать. В таких случаях просто необходимо не дать насадке утонуть во всем этом придонном безобразии. Можно попробовать просто удлинить поводок. Тогда крючок с насадкой будет медленнее опускаться после падения на дно грузила или кормушки. А можно это падение затормозить и более радикальным способом. Скомпенсировать вес крючка и наживки каким-нибудь плавучим материалом.

Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга. Изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

знаешь, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – тоньше и теплее. Главный тренд осени – элегантность, заявил российский стилист Владислав Лисовец. Он уточнил, что в моде приталенные силуэты, женственные детали и аккуратная обувь на каблуке. А вот спортивный стиль уходит теперь на второй план. В этот тренд отлично вписываются и куртки мужского кроя, замшевые, кожаные, удлиненные, с накладными карманами, но носить их нужно обязательно с чем-то женственным. Женственной обувью, красивой сумкой или юбкой. Все то, что сделает образ очень элегантным. Если брать обувь, то это обязательно каблук. Спортивную убираем. Стилист отметил, что длина юбки не имеет значения. Популярны будут осенью как мини, так и макси варианты. Джинсы же будут актуальны узкие по фигуре. Широкие уходят в прошлое. Весь силуэт становится более облегающим, пиджаки тоже приталенные, но с плечами не используем оверсайз, уточнил специалист. Лисовец подчеркнул при этом, что расклешенные джинсы в пол остаются востребованными, но образ должен быть не спортивным и не прогулочным, а элегантным. Сумки могут быть любые, маленькие и большие. Головные уборы, кепи, шляпы, повязки, ободки, косынки и банданы тоже активно используем. Свитеры, обратил внимание стилист, становятся более облегающими и собранными. Тоже уходят от оверсайза. Под цвета можно ничего не пытаться сочетать на этот раз. Летние спокойно сочетаются с зимними, принты можно смешивать. Полоска остается при этом одним из самых популярных и модных на осень. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Monari». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Monari» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление и новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unik». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Платье, обувь, головные уборы, скидки на них до 70%. Большой ассортимент летних моделей, невероятное качество тканей, женственные силуэты и актуальные фасоны. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но как...

0: на одной волне. Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Сервис на постоянную работу требуется. Слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-ремонтник. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-60-860.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «АвтоВАЗ» назвал цены «Нивы Легенд». Она подорожала на 100 тысяч. Внедорожник в базовой комплектации обойдется в 1 200 000. Версия с кондиционером и улучшенным оснащением теперь стоит почти 1 300 000. За комплектацию «Урбан» придется заплатить 1 350 000, а «Блэк» дороже еще на 20 тысяч рублей. Tenet Plus L6 поступит в продажу в сентябре. Кроссовер доступен в двух комплектациях. Цена около 3 миллионов. По габаритам новинка близка Tenet T7. Отличается более броской внешностью и богатым оснащением уже в базе. Есть круговой обзор, более крупный экран мультимедиа и аудиосистема от Sony. Но привод только передний и клиренс меньше. Правительство будет подталкивать российских автопроизводителей к унификации компонентов. По новой стратегии развития автопрома машины нужно оснащать деталями российского производства. Но чтобы это было экономически выгодно, часть компонентов в машинах разных производителей должна быть общей. В первую очередь речь о двигателях и коробках передач. С октября камеры начнут рассылать штрафы за отсутствие ОСАГО. Новая система – одна из самых спорных и долгих в реализации. Страховые компании добивались ее внедрения почти 15 лет. А Министерство внутренних дел до сих пор выступает против. Считает, что проблем от внедрения будет больше, чем эффекта. Почему так много?

Ранее в продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор.

ищу свет в темных аллеях, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября.

0: я совсем один.
1: Местное радио.
2: Весь город на одной волне.

Обо всем думать уже поздно. Я заблудился в четырех стенах своего дома. Я задолбался, и походу это так надолго, знаешь. Не хочу быть тупо для тебя удобным. Говорят, Москва слезам не верит, но твоим слезам не верит уже вся Россия. В сухом остатке роскоши.

может, с кем-то повезет. Моросит дождь, дождь, ты кричишь, ты орешь, но не так хорош, я подарю любовь. Хотя ты хотела Порш, Порш, а у нас все так не всерьез.

0: Местное время 0 часов.
1: Знаешь, а я все еще тебя вспоминаю. Нет, не часто. Бывает.

я и днем вижу сны, честно. Но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть в чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала.

0: Отдельно.
1: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы испортим хорошие фильмы. Я тебе много не рассказал.

как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего